прошедшей неделе слово «Шумахер» стало нарицательным. Его внесли в словарь Института Виноградова. Таким образом, немецкий гонщик Михаэль Шумахер обрел культовый статус. В нашей стране не секрет, что шумахерами называют лихих водителей, но предлагаю все-таки на дорогах обойтись без этого. Радио «Бурга» за безопасное движение.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

Я думаю, если бы фильм «Грязные танцы» снимали в середине 20-х, то он, во-первых, назывался бы, например, «Чистые танцы», а во-вторых, в нем обязательно была бы использована музыка из этой песни. На радио Пурга, Баста и моя Мишель, песня «Если я буду танцевать». Впереди у нас Алан Уокер, а также группа «Чай вдвоем» и Ума Турман.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Найдется немало женщин, у которых брюк в гардеробе гораздо больше, чем юбок. Сейчас даже сложно себе представить то, что еще 100 лет назад брюки у европейских барышень были под строжайшим запретом. В 30-е годы прошлого века надеть брючный костюм могли позволить себе разве что именитые актрисы Марлен Дитрих и Кэтрин Хёбборн. И лишь в 70-е годы их удобство смогли оценить простые женщины. И какое разнообразие подарила нам новая мода. Классические прямые брюки, кюлоты, лоты, клёши, скини, ну а джинсы в наше время надевают даже по торжественным случаям. Скажем, в сочетании с романтичной блузой и бархатными ботильонами они смотрятся очень нарядно. Однако, пока не наступила холодная зима, стилисты нас призывают наслаждаться возможностью надеть женственную юбку. Не забывайте о ней окончательно. Пусть это будет хотя бы демократичная модель из денима. Это достаточно брутальный материал, но когда из него сшита юбка, а не брюки, он производит совсем иное впечатление. Особенно на окружающих вас мужчин. Кожа тела реагирует на холода так же, как и кожа на лице. Шелушится, теряет естественный блеск и мягкость. И, по правде говоря, постоянно чешется от сухости. Так что надо принять во внимание факт того, что осенью и зимой ей нужно обеспечить дополнительное очищение и увлажнение. И, кстати, не обязательно использовать плотные кремы и масла для тела. С задачей хорошо справляются и легко впитывающиеся текстуры. Попробуйте не вытирать кожу после душа насухо. Наносите средства на еще влажную поверхность тела и дождитесь впитывания. Ну и, конечно, не увлекайтесь долгими горячими ваннами. Приучите себя к умеренно теплому душу. Так кожа меньше пересыхает. К тому же есть смысл заменить привычный гель для душа на мягкое средство с нейтральным уровнем pH. Хорошим выбором будет и масло для душа. У таких средств очень комфортная текстура. Вам точно понравится.
0: Территория женщин.

на радио Пурга, без сомнения, музыкальный феномен. Песня певицы Максим еще в середине нулевых. Образ ее слушателя, точнее слушательницы, был связан с девочками-подростками, но в 2026-м ее самой преданной аудиторией являются мужчины возраста 35, грубо говоря, 45 лет, и отзвучавшая только что песня яркий тому пример. «Отпускаю» — это Женя Трофимов и группа «Комната культуры».

0: я улыбнусь.
1: Что с нами делает
2: любовь? Меня не отпускает ощущение, что второй исполнитель этой песни, а именно Михаил, похож на знаменитый интернет-мем «Свидетель из Фрязино». То есть он как будто бы случайно оказался в популярной песне, и что теперь делать с этой популярностью, совершенно не знает. Но попал он туда, конечно же, не случайно, в начале нового часа. Анна Немченко, Михаил, «Чё с нами делает любовь?»
3: Радио «Бурга».

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: все, чем мы будем заниматься в ближайшие несколько дней, это звать хорошую погоду, к которой так успели привыкнуть, но, судя по прогнозам, ждать ее все-таки не стоит. Хотя надежда — это наше все. Сула Фрей на волнах Шумового радио, песня «Зови».
1: Радио номер один на Чукотке.

0: А знаете ли вы?
1: Площадь Атлантического океана проходит через все климатические пояса мира. В его воды впадает самое большое количество рек.
0: Теперь буду знать.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». И сегодня мы отправляемся к нашим соседям, в столицу Якутии.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Мы-то с вами знаем, что такое настоящий север, но Якутск все равно умеет удивлять. Это один из самых холодных городов планеты, основанный еще в 17 веке. Но не только суровый климат притягивает сюда туристов. Здесь есть уникальная архитектура, богатая история и места, которые до мурашек пробирают.
2: Стартуем!
1: Для нас, жителей севера, добраться туда проще, чем всем остальным. Регулярные авиарейсы связывают наш регион с Якутском. Это отличный вариант для выходных или короткого отпуска. Ну а где жить? Выбор велик. Можно снять номер в традиционном якутском стиле или найти уютную квартиру в центре города, комфортно и по-домашнему.
2: Еду, куда хочу.
1: Но все-таки главное – это атмосфера. Начните знакомство с города на крестьянском рынке. Мы знаем вкус оленины и строганины, но якутская морожка, земляника и местные деликатесы стоят того, чтобы их попробовать именно здесь. А на память привезите традиционные сувениры – якутские ножи, сувениры из мамонтовой кости или знаменитый музыкальный инструмент хомус.
2: Время погрузиться в новое.
1: Обязательный пункт программы – подземный ледник внутри живой горы. Комплекс «Царство вечной мерзлоты». Здесь, в старых советских штольнях, создали настоящий ледяной дворец. Вас встретит тронный зал повелителя холода Чазхаана. А в конце можно выпить в ледяном баре. Кстати, именно сюда, в ледяной почтовый ящик, Дед Мороз приезжает за письмами 1 декабря.
2: Следующая локация.
1: Якутск – это музей под открытым небом. Загляните в музей мамонта. Там изучают находки прямо из вечной мерзлоты. И можно увидеть не только кости, но и целых шерстистых носорогов. А для тех, кто любит городские пейзажи, поднимитесь на смотровую площадку Чочур-Муран. Отсюда открывается великолепный вид на долину Туймаада.
2: Экспедиция продолжается.
1: И, конечно, не пропустите сокровищницу Якутии. Мы все знаем, что республика славится алмазами. Но увидеть эти богатства своими глазами – совсем другое дело. Огромные золотые самородки и бриллиантовые украшения ручной работы – это впечатляет.
2: Подведем итоги.
1: Якутск – это город-сосед, в котором столько интересного, что можно открывать его снова и снова. Это идеальное направление для семейного путешествия и для отдыха взрослых. Попрощайтесь с бытом, отправляйтесь за яркими эмоциями. Собирайте близких, выбирайте маршрут и открывайте новые стороны севера.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Отзвучавшая только что песня в свое время доказала, чтобы быть популярным, не обязательно петь на английском языке, что в середине 80-х было немыслимым, но появились Desireless и просто переписали правила игры. На радио Пурга Desireless, композиция «Voyage, Voyage».

0: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Роснедра помогут усилить геологоразведку на Чукотке. Перспективы добывающей отрасли обсудили на Восточном экономическом форуме представители округа и Федерального агентства по недропользованию. Как сообщил Владислав Кузнецов, власти округа обсудили развитие добывающей отрасли с заместителем главы Роснедр Асламбеком Гермахановым. Как отметил губернатор, геологическая изученность Чукотки сегодня составляет около 35%, поэтому у региона сохраняется большой потенциал для открытия месторождений и роста добычи полезных ископаемых. Эта отрасль остается одним из главных источников доходов местного бюджета. Полученные средства направляют на развитие территории и улучшение условий жизни. Еще одной темой стала работа с инвесторами. Власти намерены привлекать крупные компании, которые готовы развивать производство и строить нужную людям инфраструктуру. Участники встречи также обсудили, как упростить процедуры для бизнеса и при этом сохранить контроль за работой недропользователей. Предприятия Чукотки получат новые возможности для выхода на зарубежные рынки. Власти региона и Российский экспортный центр подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве. Как сообщил Владислав Кузнецов, его главная цель – это увеличить поставки местных товаров за рубеж и сделать поддержку бизнеса доступнее. Региональные услуги для экспортеров переведут в электронный формат на платформе «Мой экспорт». Предприниматели смогут получать их дистанционно и тратить меньше времени на оформление документов. Платформа уже востребована у компаний округа, в том числе у малого и среднего бизнеса. Через нее предоставлено больше 50 услуг. Чаще всего предприятия заказывают документы, которые необходимы для внешних поставок. Также стороны займутся продвижением бренда «Сделано в России». Больше местных производителей смогут получить этот сертификат и представить свою продукцию иностранным покупателям. Американские посланники Стив Уитков и Джаред Кушнер прибыли в Россию в начале недели. На встрече с президентом Владимиром Путиным они выразили заинтересованность в скорейшем завершении боевых действий на Украине и сформулировали ряд предположений по урегулированию. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Путин дал исчерпывающие оценки ситуации в зоне специальной военной операции, отметил успехи российской армии и подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта. В ходе беседы также обсуждались экономическая тематика и возможные взаимовыгодные проекты. Отдельно президент сообщил о временном запрете ударов по Киеву с 5 по 8 сентября. И в завершении выпуска. Сербская прогрессивная партия единогласно выдвинула президента Александра Вучича кандидатом в премьеры. Решение приняли на заседании главного совета в городе Ниш. Вучич возглавит избирательный список «Объединенная Сербия». Парламентские выборы пройдут 25 октября. После голосования президент назвал доверие партии честью и подчеркнул, что курс на вступление в Евросоюз продолжится. Отмечу, что срок полномочий нынешнего президента Сербии Александра Вучича истекает весной 27 года. На этом пока все. До встречи в эфире.
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: складывается ощущение, что Леонид Агутин и Сергей Приказчиков записали песню в каком-нибудь 96-м году, а выпустили в 2026-м, как будто в промежутке ничего не происходило. Но мы-то знаем, что появился, как минимум, интернет. В начале нового часа пицца, Леонид Агутин, «Наплевать на всех».
1: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Устали выбрасывать увядшую зелень? Превратим ее в долгоиграющие заготовки. Возьмите ваши любимые травы, промойте и обязательно досуха высушите. Затем мелко нарежьте. Распределите эту зеленую массу по поверхности пищевой пленки. Теперь ваша задача – максимально плотно завернуть ее, формируя аккуратные плотные колбаски. Зафиксируйте концы и отправляйте эти свертки в морозилку. Это позволит вам получить порционные заготовки, которые легко отрезать и сразу использовать в супах или салатах.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Кино. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Это слова Владимира Ильича Ленина, одни из немногих, кстати, которые вспоминаются до сих пор, несмотря на то, что были произнесены более 100 лет назад и, как мы видим, актуальны как никогда. На радио Пургак, Иванушки Интернешнл, песня «Билетик в кино». Впереди у нас Филатов и Карась, совместная работа с группой «Мумитроль». Вслед за ними ожидается Серябкина.
1: И птицы полетели на юг.

0: на этой неделе состоялась церемония вручения Шнобелевской премии. Это такой аналог шуточной, конечно, Нобелевской премии за сомнительные достижения. Так вот, победителями, например, стали ученые из США. Они доказали, что представители высшего класса чаще отбирают конфеты у детей. Ученые из Японии описали аэродинамику сморкания, а ученые из Великобритании дали научное определение поцелуя. Ну, кстати, что касается любви, глюкоза на волнах живого радио. Песня «Ой-ой».
1: Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: I'm a fireball.
1: Радио Пурга.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

заменяем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

начале нового часа на радио Пургамона с песней «Дороже золота». Напомню, ваши приемники настроены на частоту 101.6 FM в Анадыре 102.8, это радио Пурга. А если вы слушаете нас в интернете, то сайт radiopurga.ru вам только поможет.

0: местная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 6 сентября 1903 года. Швейцария.
4: Скромная съемная квартирка Владимира Ильича Ленина и Надежды Константиновны Крупской.
5: Володенька.
6: Что, Надюша?
5: Последнее время ты уделяешь мне очень мало времени.
6: Да, Надюша, виноват. Обещаю исправиться.
5: Ну, может, сходим в кабачок, по пивку жахнем?
6: Ну,
5: а может быть, как 2 дня назад, а? Закроемся в ванной комнате, и вихри враждебные веют над нами.
6: Да. Нет, Надюша, нет, еще раз нет.
5: Ну, почему, Вова?
6: Ну, как тебе сказать, много работы, архи-много работы.
2: На самом деле Владимир Ильич лгал. Дело было не в работе. И пить, равно как и петь с Надеждой Константиновной, он не хотел совершенно по другой причине.
4: Именно в этот день, 6 сентября 1903 года, Владимир Ильич познакомился с Инессой Арманд и сразу же втрескался в нее по уши. В общем, было не до Наденьки.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Песня «Вспышка в ночи» — это эталонный образец отечественной поп-музыки начала нулевых. Она возвращает нас в эпоху DVD-дисков, первых MP3-плееров, ну и, конечно же, монофонических мобильных телефонов, на которые эта песня и играла. На радио «Пурга» Никита Малинин, песня «Вспышка в ночи», 16:20, время на Чукотке.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Иногда разработчики понимают, что их игра не готова уже почти у самого финиша. А бывает, что решение начать все заново превращает провальный проект в мировую классику. В студии Борис Медведев. Сегодня заглянем за кулисы разработки одной из самых известных игр своего времени. Киберминутка. История о том, как разработчики посмотрели на собственную игру и сказали: «Нет, так выпускать нельзя». И, возможно, именно это решение изменило все. В середине 90-х компания Valve работала над своим первым большим проектом. За основу взяли движок Quake, а идея была довольно простой — сделать серьезный шутер от первого лица. Но по мере разработки стало понятно — получается просто еще одна игра с оружием и монстрами. А хотелось-то чего-то большего. Проект показали внутри компании, и вердикт оказался жестким. Игру пока нельзя выпускать. Вместо того, чтобы просто исправить несколько проблем, команда фактически начала работу заново. Переделали уровни, изменили структуру, добавили больше внимания атмосфере и повествованию. И главное, решили, что история должна происходить прямо вокруг игрока, а не прерываться постоянными заставками. И вот в 1998 году вышла Half-Life. Игрок оказывался в исследовательском комплексе Black Mesa, где обычный эксперимент очень быстро превращался в катастрофу. И все происходило от первого лица, без привычного разделения на игру и сюжет. Для своего времени это был совершенно другой подход. Half-Life получила огромное количество наград и стала одной из тех игр, которые впоследствии повлияли на весь жанр шутеров. Так что иногда фраза «переделываем все» не провал, иногда это начало чего-то действительно большего. А познакомиться с этой классикой смогут игроки старше 18 лет. С вами был Борис Медведев. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

άφησε το μας και τις ζητιές γιατί it's busy there.

0: Эстетика 90-х во многих фильмах дополняется именно этой песней. Она одинаково круто звучит как в каком-нибудь голливудском блокбастере, так и в рекламе сосисок. Но боюсь, что только в 90-х такая реклама и была возможна. На радио Пурга, британцы US, композиция Cantaloupe. Впереди у нас ожидается Хьюгель, а также Бахти и группа Добро. С вами этим воскресным днем по-прежнему я, ведущий эфир Дмитрий.
1: Радио Пурга.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если помимо экстерьера и мощности движка тебя волнует еще и вопрос экономичности, думаю, следующая информация будет полезна. Американские эксперты выяснили, какие машины максимально рентабельны для владельцев. Они учли и расход топлива, и стоимость обслуживания, и эксплуатационный срок, и даже цену страховки. Итак, самыми экономичными авто были признаны Toyota Yaris и Hyundai Elantra. Среди кроссоверов среднего класса отметили Subaru Crosstrek, Honda HR-V и Ford Flex. Впрочем, нашлись и экономичные кроссоверы класса люкс, что лично для меня стало неожиданностью. К примеру, Lexus RX350, а также Infiniti QX60. Кстати, надо признать, что топы возглавляют в основном дизели, хотя и среди бензиновых моторов есть отличники по сбережению финансов. Теперь понимаешь, что экономичными могут быть не только маленькие и медленные машинки.
0: Территория мужчин.
1: С неожиданным заявлением выступили ученые из университета Геттингена. Они осмелились утверждать, что трудоголики – одни из самых сексуальных мужчин на планете. Из 30 тысяч опрошенных женщин, поддерживающих отношения с трудоголиками, 46% заявили, что более страстных любовников еще не встречали. Это и неудивительно, ведь даже самый монотонный труд не может полностью поглотить энергию, в деталях описанную когда-то стариком Фрейдом. Так что трудись, дружище, и не жалуйся на вралы на работе. Хотя исследователи Массачусетского университета доказали, что много работы вредно для здоровья. По их данным, 12-часовой рабочий день увеличивает шансы стахановца заболеть почти на 30%. И еще по 15 сверху накидывает каждый лишний час. Труд он, конечно, облагораживает, но соблюдать баланс не помешает.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Радио Бурга.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть